языку счастья торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ты здесь напрасно, ты ищешь, не жду до нее. Не допустит волшебницы властеля. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Не вопли.

заранее, кушая сладое смесь и любви. Сердце радость ощущает, и заранее кушает сладость вместе и любви. Витязь кушал с торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь лишь, до нее не допустит волшебницы властеля. В заботах, тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я намерений достигнут, замки дедов, ожидая повеления.

сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью Наины княжна. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Наш витязь напрасно ты ищешь княжну. До нее не допустит волшебницы возьмет. Заботы в тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. В тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. И трудись, не заботись, я намерений достигнув запьянены, ожидая повеления Наины. Повеления Наины. И трудись, не заботись, я намерений достигнув запьянены, ожидая повеления Наины. Повеления Наины. Близок час торжества моего, близок час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок час торжества моего.